0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ян Дисмас Зеленка, Трио Сонат Хамар Ерек, Си бемоль мажор, Катарумен Хайнц Холигера, Хобой, Сашко Гаврилова, Джутак, Клара Тунемане Фагот, Лучио Букареллан, Контрабас, Ев Кристиан Якотен, Клавесин.

Йозеф Хайдни ре-мажор концерты тавджутаки евновагахым бихамар катарец Академию в Сант-Мартин вагахумба менакатар Мстислав Ростропович тавджутак дирижер Иона Браун.